kunung esiavit acirak soktungit inutakangitut inisin nakaput takutin niya sungo suri atati morfing ingut idani intinitikut amapakata sakput chuchun chuachiva mititlasion ICC chuchun chuachiva mik chuchun sesitiva mut pinganatut chuchisakafit akfinuk mahlut adiangiyun nakaput akutsinuk pitsaanuk paak. Isumannaallisaanuk aamma inuit nunaat. Tukkissusuk aamma inuulluataarnuk. Oqaatsit aamma kuultsoorikkut kingornussat. Piniarnuk aamma nerisaqarnikkut isumannaallisaanuk. Issittup imartaa aamma imartamik avatagiisit. Attuveqaatersuutinik amingaatiqarnuk. Аллартит атаатимерсуарнэрми сиулерсуисут тааккунанга таллимат иммиккут самминеқарнссаат тоққарпаа пиффиссами аллангуисоқармат воксиорпи сисамат ингерланнеқарпут имартами ақутсинеқ исситтуп имартаани ангаланернут аатисарнэрмут аватангисиниллу иллерсуинэрмут тунгатиллугу инуиққанеқ адиангисарнэрми нукиттунерусумик пертэкъатаатиннеқарнссаат ICC яқутсинэрмут аққиссууссаа ICC қанақ ерсариннерусумик пекъатаатитсинерусумик инуусуттуниллу амерланерусинник пекъатаатитсисумик ингерланнеқарсиннаанерсоқ нунарсуарми инуит оқаатсинут укиуниқ қулери қуликкуутаани саммисақартуник инуит оқааси иллерсорнеқарнссаат инериартортиннеқарнссааллу пиниарнеқ аамма нерисақарниккут исуманнааллисаанеқ инуит пиниарнэрмут аатисарнэрмуллу писиннаатитааффииса иллерсорнеқарнссаат киисалу нерисақарниккут исуманнааллисаанеқ нукитторсарнеқарнссаа оксиор тамарми пингаарутилинник оқариартуутиқарпут киисалу ICCп сиунissami матитассааник сиуннэрсуутиқарлутик имартаник ақутсинэрмут тунгатиллугааллартитат оқаатингаат исситтуми имартанут исумақатсигиссут пиллугит инуит намминеқ аалиангиссуунissaат пингаарутиқартоқ ICCп им уп тассани нуна тамараақорнэнни имарсиорнэрмут каттуффит аққутингалунник аққутингалугу сулинини ингерлатииннассанга киисалу имартанут атаатсимииттатиамик пилерситсиниссақ исумалиутингинеқассасоқ каамматтуутингаат ICC дуани аққутсинэрмут тунгатиллугу оқаатингинеқарпу инуусуттуник амерланерусуник пеқатаатитисоқарниссаа илаасортанут аттавеқарнеруп пицаанерулернссаа ааммалу эққаамасариақартоқ ICC инуит намминеқ каттуффингингаат НКО кисиапиннагу наалаккерсуисунит аттуумассутеқангиттоқ каттуффик оқаатсинут тунгатиллугу оқаатингинеқарпоқ оқаатсит аннаанеқарнерат нунасиаатаанермик кигунерисааник катсорсаанермут аттуумассутеқартоқ ICC укиумаартумик оқаатсинут писерсаарусиуссасоқ оқаатсит ассигингитсут тамаасаилангуллугит киисалу тикнулуки аамма тусангассиутит аторлугит инуусуттунут илинниартитсинэрмут периарфиссат аннертусарнеқассасут сиуннэрсуутингинеқарпоқ пиниарнэрмут нерисақарниккуллу исуманнааллисаанэрмут тунгатиллугу ааллартитат эрсеққиссарпаат инуит пиниариаассиат пиюаннартитсисуусоқ таманналу наалаккерсуисуник аммалу илисиматусартуник акуерсаарнеқартариақартоқ ICC уумасунут ақутсинэрмут инуит писиннаатитааффиник иллерсиуиуарниссаат каамматтуутингинеқарпо инуит оқааси инуит нипаат атаатсимииннэрми аллартит оқариартуутигисааса илауқаатингилаассуакка исситтоқ уангут киситтапингаарпут имартарлу нунатут пингисимаварпут иммап қаавани нунами исуттуартутут ангалаллуталу пиниартарпугут
Ишлит нарагкер

0: suisuubutit uangullu naalikkersuisuubugut oqartussaanerput utertekkitaayaqarparput aliskami aallartitooqariartuuta иммами синаани иммап синаани кууллу синаани перуяарпунга таамаатумик амерланерпаатигут нунангисатсини политикки паасиниараангатсигут киисалу инуит илисимасаат политиккиккут илангунниараангатсигут таакку тунгавигисарпагут анингасарсиорниккут инериартортитсине каватангииссиллу акорнанни исумакатингиисситтине эққарсаатингалугу уумасуутигут култоэрпут меққагуллу анингаасарсиорнэрмут акилерсортиккусунгилагут эрнуттатта аама периарфиссаа таакку пингисариақарпаат ааммалу аанаккутта аатаккутталу оқалуттуарисимасаат ингаллитеққиттариақарпагут кингуаарит туллиутта тоқаатситта сулиффинни аама аторнеқарсинаанissaат аққутиссиуттариақарпагут инуит тамаккиисумик инуунissarput ангуниаққорутсигут илеққуусут малиллугит пиниарнеқ аалисарнеқ инуунниарнерлу ингаллитеққиттариақарпагут массаккут уппернарсаарнеқалерпоқ укиорпассуарни оқариартуутингисарсимасагут илисиматуут аама маанна инернилиуттагаат тасса уангут сиуллиуллута илисимасагут намминерпилерсоорнеқ инусутиссарсиутеқарнеқ эққартораангатсигу таакку саллиуппут нерисассагут пиллугит пинеқарпоқ писууссутит наамаппата аатсаат анингаасарсиорниккут инериартортитсинеқ эққарсаатингисиннааварпут кисианни намминеқ инусутиссарсиутигут сиуллиуппут уумасуутигут иллерсорпагут иллерсуисуувгут ааммалу инуит уатсиннут сунниутеқартут пиллугит аалиангиисуусариақарпугут нуунеқаққусаангамик нериорсорнеқарпут питсаанерусумик инуунеқалиссаллутик амерланертингу амерланерусут ниллу периарфиссиннеқассаллутик нериорсуути таакку эққуутиннеқангисааннарпут
1: катимагит катиматиллугит уникаани оқаусеқартиллугинаалусаар таву таакку ICC-кку катиматиллугит ICC калаалли нунаат катимайингатта илаганнит кулутангуақ Бертлсон тусарсоорма пинасоарусиулоортумин қауппат таанна алуккикууттеқ сивуллерпаармит уникаартиллугунаалангнаартугут ICC-кунни иксибаутариаулерторт сиватаарбиутиллугу ангертитаулоортоқ Канада мингаарлуни пиваллеею пигаарсаалинеалэрмингмат пиваллеею тигу пиярерпат силалериоқарнаариллуни қуяннамии қуллерминаалагуннасаарасси оқартиусаартунга труби утак қауппа